Дорогие алматинцы, Акимат Алматы поздравляет вас с Днем города! Алматы – крупнейший научный, образовательный, финансовый и культурный центр страны. Город возможностей, инициатив и ярких достижений. Его успехи складываются из труда, таланта и энергии каждого жителя, который вносит свой вклад в развитие и процветание нашего мегаполиса. Желаем вам крепкого здоровья, благополучия, новых успехов, счастья и мира. Пусть в каждой семье царят согласие и достаток, а все добрые начинания находят поддержку и воплощаются в жизнь. С праздником! С Днем города!

0: Ауа райы болжамы. Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Алматы қаласында бүгін 25 градус жылы, күн ашық, кешке 19 градус нөлден жоғары болады. Шымкентте 30 градус ыстық, күн ашық, кешкі уақытта плюс 24. Ақтөбеде 29 градус ыстық, күн ашық, кешкісін 25 градус нөлден жоғары болады. Кезекте әдеттегідей афиша айдары, одан кейін бірнеше әнді бірге тыңдаймыз, сосын сағат соңында тағы да айтарым бар. Алыстамаңыз, бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
2: Біз үйімізде нені ауыстырғанымызды тауып көрші.
3: Шынымды айтсам білмей тұрмын.
2: Бар жоғы есік қана.
0: Двери Сити кейде бүкіл интерьерді өзгерту үшін бір ғана бөлшектің өз жетіп атылады. Алматы Бөкейханов 49 бөлшек 2 және Көкмайса 26 жа. Шымкент Әйтеке би 19 бөлшек 4. Атырау Достор 13. Астана Ермек Серкебаев 4. События, развлечения и мероприятия. Афиша на Аспан FM. Спонсор выпуска Freedom Digiton. Главный поставщик ярких эмоций.
4: Ева Польна в Астане и в Алматы. 9 октября на сцене Конгресс-центра, а 11 октября на сцене Дворца Республики выступит Ева Польна с большим сольным концертом и новой программой «В сторону сердца». Творческая встреча с Халитом Эргенчем в Астане и Алматы. Легендарная звезда турецкого кино впервые встретится со своими поклонниками в Казахстане. Его запоминающиеся роли в исторических драмах завоевали миллионы сердец по всему миру. 23 ноября ЦКЗ «Казахстан» и 25 ноября Дворец Республики. Рики и повери в Астане и в Алматы. 27 октября на сцене «Казах-концерта» и 29 октября на сцене Дворца Республики для вас выступят легенды итальянской эстрады. Рики и повери возвращаются в Казахстан. Не упустите шанс стать частью незабываемого вечера. Валерий Меладзе в Астане. 6 и 8 ноября приходите в Конгресс-центр. Начало концертов в 20.00. Покупайте билеты во Freedom Super App в разделе «Афиша» и получайте до 15% кэшбэка.
0: События, развлечения и мероприятия. Афиша на Аспан FM. Спонсор выпуска Freedom Ticketon. Главный поставщик ярких эмоций.
5: Никогда не знаешь, чем обернется очередной билет в кино. Возможно, новым теплым воспоминанием. А может, он станет началом большой истории. Десятки миллионов билетов. Каждый билет – это новая история. Создавай свои истории вместе с Freedom Ticketon.

от Манчжуки и Алии. В общем, наши девушки просто огонь, шагают красотой и дарят только тепло. Ну а теперь спросите у нее, что за милашка. Она ответит скромно: я девушка-казашка.